Реклама. Жарнама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана.

0: Farmlit – это комфорт и мощь. Только в Agrotrack. Четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в Agrotrack 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
1: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
2: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: стопроцентно качественно.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа, трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
3: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
4: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG.
5: Информационный партнер Авторадио.
6: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket KG.
7: Реклама на Авторадио. 0

0: Сегодня среда, 3 июня, и прекрасная погода, да, на улице, как мы уже до этого рассказывали. И сегодняшний день богат на несколько прекрасных праздников.
1: О, достар, сырта қандай орай болсын, мейлі күн ашық болсын, мейлі күн жауық болсын, жаан жасын, қар жасын, іші қылып, дайыма велосипедмен жүрген адамдар бар ғой. Бүгін дәл ошол адамдар өзіндей көчөнүн ортосу менен велосипед тепсе да жарашууда экен. Бүткүл дүйнөлүк велосипед күнү экен.
0: Көчөнүн ортосун теппей эле ошончо эме. Биздин байкуш жолпур байкелерибиз, айдоочуларыбыз дагы мындай нерв болуп кетишет го дейм.
1: Ооба, негизи мындай биздин велосипедисттер кээде жана атайын бөлүнгөн тротуар бар го. Ошондой болсо дагы чоң жолго түшүп алып тепкенди жакшы көрүшөт го.
0: Неге ошо?
1: Билбейм.
0: Ошону түшүнбөйм да ошол.
1: Кенен-кенен жүрөлүшөт болуш керек да. Бирок бир нерсени билебиз, велосипед тепкен адамдын ден соолугу дайым чың болот.
0: Обязательно, да. И они такие более бывают шустрые, здоровы, как ты уже говорил. Так что всех велосипедистов поздравляем с вашим сегодняшним праздником. Также сегодня День пионов. Прекрасные цветы. Вот мне нравится, да, что ты каждый день открываешь календарь, а там календарь украшен разными цветами. То ромашками, то розами, то подсолнухами. А сегодня вот День пионов, праздник одного из самых роскошных, мне кажется, да, и любимых цветов в мире.
1: Өткөндө кайсы айда эле мындай күн сайын бирден гүлдүн күнү болот деле го.
0: Анан кийин бир пауза кармап алабыз.
1: Ортодон раз гүлдөн кутулуп калдык эле. Кайра башталган турбайбы, э?
0: Но сегодня отличный повод потратить несколько денежек на прекрасные эти цветы, друзья. Я знаю, что многие женщины любят пионы. Я тоже не исключение, кстати, вот имейте в виду. И пионы, кстати, символизируют счастье, достаток, любовь и благополучие. Вот такая вот еще информация есть.
1: Ушундай өзгөчөлүгү болгончо анан кымбат болуп турбайбы, э?
0: Кымбат деле эмес го. Башка гүлдөрдүн баасындай эле го.
1: Ушундайбы?
0: Ооба.
1: Жок, бир жолу мен өтө кымбат алгам ушул гүлдү.
0: Сезонду алып калдың да. Пиондор күнүндө алып калдың да.
1: Ошондой болуп калды окшойт,
0: э? Ошондой болуп калды го балким.
1: Достор, 115 жылдан бери дал ушул 3 июнда парашюттун тулган күнү белгиленип келет экен.
0: Ой, ну ты прям такие дни выбрал. Ну классно. Я, кстати, никогда еще не прыгала с парашютом, но это моя мечта.
1: А секретный ноинг да барбы?
0: Да, нужно в этой жизни все пробовать, Аскат.
1: Бульбе, мен, я шагам гляду, когда коллега мен отруб чай испал так, а нельзя бардага параплан да учало дитта, а мне это мен, я шагам гляду.
0: Учкал сам, я шагал тысяч.
1: Бульбе.
0: Жок, аякта болсо баары тең, жаныңда болсо карап турушу киши болот, баарын текшерип. Анан кийин жашайсың, ооруп келе кой, учо бере.
1: Учо берейин, э? Бирөө парашют саткан дүкөнгө барат го. Анан барып анан алып атып, эгер кокус мен секирсем, ачылбай калсам эмне болот десе, кайра келсеңиз акчаңызды беребиз дейт го. Ошондой болуп.
0: Кайра келсем акчаң кереги жок болот дейсиңби?
1: Гарантияң катуу бердиң сен негизи парапандан учо бер деп.
0: Ну здорово. Также сегодня день прекрасный, очень даже романтичный, можно сказать. Любовь побеждает все. Вот так и день называется, друзья. Очень теплый и вдохновляющий.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшина Ли. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. У выпускников 9 и 11 классов началась итоговая государственная аттестация. По данным Минпросвещения, вчера девятиклассники сдали комплексный письменный тест по алгебре. Выпускники 11 классов, в свою очередь, пишут эссе по родному языку и литературе. Проведение госаттестации в школах контролирует Управление начального профессионального образования. В столичном жилмассиве Арчибещек продолжается строительство новой школы. Как сообщает Минстрой, объект рассчитан на 570 мест. В здании будут созданы все необходимые условия для учащихся. Проект реализуется за счет госбюджета. Ввод школы в эксплуатацию позволит сократить дефицит ученических мест в жилом массиве. В Кыргызстане планируют временно снизить стоимость тонировки авто. Управделами президента вынесла проект постановления на обсуждение. Сейчас на разрешение физлица платят 50 тысяч сомов, юрлица 70 тысяч, а нерезиденты 90 тысяч. Проект предлагает ввести льготный период с 10 июня по 10 июля.

0: Установив цены в 35 тысяч, 55 и 75 тысяч сомов соответственно. Оформленный в это время документ будет действовать один год. Авторы инициативы объясняют данное предложение растущим спросом на услугу. Опыт прошлых компаний показал, скидки привлекают основной поток заявок и обеспечивают быстрые поступления в бюджет. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
1: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлымат автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский гидромет сообщает, что сегодня, 3 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса. В Ошке, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 18, а вот в Нарыне сегодня днем плюс 20 градусов тепла. В столице также ожидаются дожди, температура воздуха днем составит плюс 24 градуса. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А+» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
6: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт. Боль при повышенной активности. Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.
7: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
8: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
9: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-Банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-Банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
10: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
11: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.
12: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
0: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
13: Реклама на Авторадио. 0

0: 10. Заряжайся и поехали!
1: Доброе утро всем тем, кто уже давно проснулся, и тем, кто только начинает открывать свои глазки, друзья. Мы продолжаем заряжать вас позитивом, улыбками и, конечно же, отличным настроением. С вами Утренний Лайф.
2: Біздің қатарда біз менен чоғол атқандар біріңіздерге салам айталы, жұмышқа оратқандар, жолыңар шыдыр болсын, аман есен жет олыла дегенде, анан жолды оратып, жолдығы өзгөчө жағдайлар туралы, тығындар туралы бізге малымат беріп қойсаңыз, салды да автомониторын алқағында біз бүтіндей оғармандарға жар салып қойғанға даярбыз.
1: А этот час у нас будет таким же насыщенным, как и наше настроение, да?
2: Как
1: и сегодняшний день, да. Мы для вас подготовили несколько подарочков, и вот хочется вам рассказать про прекрасную академию, да. Классная возможность дает всем тем, кто хочет попасть за границей. Обучение за границей – это уже реальность вместе с EMS Академией. Да, компания сотрудничает с учебными заведениями Италии, друзья, Чехии, Испании, Словакии и Китая даже. Изучайте иностранные языки, получайте международное образование и открывайте новые горизонты вместе с EMS Академией. Отличная возможность и... Если вы хотите отдать своего ребенка, то добро пожаловать. Также можете их найти в инстаграм-страничке. А мы со Скатом, в свою очередь, здесь подготовили для вас от них подарочки.
2: Дал ушел чет өлкөдө окууга сертификаттарды беребиз. Кече бир угарманыбыз менен ойноп, каттап койдук. Дагы да болсо, эки күнү, бүгүн, анан дагы эртең ойносок, анан жума күнү буюрса жыйынтык чыгарат экенбиз. Балким, кимдир бирөө $500 утат, кимдир бирөө 400, кимдир бирөө $300 сертификаттарды утуп алышы толук мүмкүн.
1: Бул болсо анан айта кетели, мындай акчаны берип койбойт, $500 чыгарыпчы. Бул арзандатуу болот, туугандар, ошону дагы эске алыңыздар. Целую неделю будем с вами играть автотур, и в конце уже вот в пятницу объявим очередных наших победителей. Многие уже знают, да, нашу прекрасную игру автотур. Есть возможность учиться за рубежом, а точнее в Китае. За первое место мы даем $500, за второе место 400, за третье место $300. Это скидочные сертификаты. И вчерашний наш слушатель, он получил 6 баллов. Чем больше баллов вы набираете, тем ближе вы к подарку.
2: Кананда, өзіне ишенгендер, ойнойм дегендер, WhatsApp номерді айталы, ал жаққа сіз ойнауым келеттеп жазық алыңыз 709-118-118.
1: Да, ждем от вас, как всегда, волшебную фразу «Хочу играть, ой, новым гелет» на номер 0709-118-118. В скором времени одному счастливчику мы позвоним, поиграем ближе, познакомимся. И дай бог, этот слушатель наберет как можно больше баллов, друзья. Пишите.

0: Автотур.
1: 8 саат 23 мүнөт достор. Дал ушул байкелүү оюнубуз старт алган кези бүгүн дагы EMS академиясы менен биргеликте чет өлкөдө билим алууга мүмкүнчүлүктү береткен биз бир угарманыбызга элестетиңиз. Жаңы өлкөлөр, эл аралык билим, студенттик жашоо жана дүйнөнүн төрт бурчунан келген достор. EMS академия буга чейин 3000 ашуун студентке чет өлкөгө тапшырууга жардам берип, жүздөгөн студенттерге грант утуп алышкан экен. Дал ушундай мүмкүнчүлүктү мен да каалайын деп ойногом келет деп бизге келип калган угарманыбыз бар.
2: Да, вот сегодня мы дозвонились до очередного нашего счастливчика, да, можно сказать. Его зовут Бахтияр. Бахтияр, привет, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Манайыңыз кандай?
3: Манайым играбельный.
2: Играть.
1: Жакшы термин экен. Жакшы сөз экен. Эми мына ушундай тапкычтык менен алдыда биз айткан тема боюнча дагы көп сөздөрдү таап, жеңишке жетесиз деп ишенели сизге, Бахтияр.
2: Да, быстренько объясню правила игры, они очень даже просты. У участника есть всего 30 секунд, мы задаем определенную тему, а задача игрока за это время назвать как можно больше слов, связанных с ней, да? Чем больше правильных ответов, и тем выше шанс оказаться среди лидеров недели. А призы у нас очень даже, ну, знаешь, такие классные, я бы хотела такие призы. Обучение в Китае, да, обучение за рубежом. Первое место – сертификат на $500, второе место – $400 и третье место на $300. Это все скидочные сертификаты.
1: Даярбы, Бактияр, түшүнүктүү болдубу баары?
3: Даярбы.
1: Анда
3: готовы, готовы.
1: Сизге бериле турган тема мындай.
2: Бактиярыбызда кыргызчада, орусчада жооп берген жакты да, мага даярбыз деп туруп готовы деди. Кыргызстандагы майрамдарды атаңызчы, Бактияр, азыр сиздин 30 секундуңуз кетти.
1: Кана.
3: Жаңы жыл 8 март, 23 февраль, Орозо айт, Курман айт, День защиты детей, 1 мая, 9 мая, 5 мая, 7 октября, да, мне галды, 14 февраля, День влюбленных.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. У выпускников 9 и 11 классов началась итоговая государственная аттестация. По данным Минпросвещения, вчера девятиклассники сдали комплексный письменный тест по алгебре. Выпускники 11 классов, в свою очередь, пишут эссе по родному языку и литературе. Проведение госаттестации в школах контролирует Управление начального профессионального образования. В столичном жилмассиве Арчибещек продолжается строительство новой школы. Как сообщает Минстрой, объект рассчитан на 570 мест. В здании будут созданы все необходимые условия для учащихся. Проект реализуется за счет госбюджета. Вот школа в эксплуатацию позволит сократить дефицит ученических мест в жилом массиве. В Кыргызстане планируют временно снизить стоимость тонировки авто. Управделами президента вынесла проект постановления на обсуждение. Сейчас на разрешение физлица платят 50 тысяч сомов, юрлица 70 тысяч, а нерезиденты 90 тысяч. Проект предлагает ввести льготный период с 10 июня по 10 июля. Установив цены в 30%,

0: 5055,75 сомов соответственно. Оформленный в это время документ будет действовать 1 год. Авторы инициативы объясняют данное предложение растущим спросом на услугу. Опыт прошлых компаний показал, скидки привлекают основной поток заявок и обеспечивают быстрое поступление в бюджет. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
1: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
3: Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошок KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдын ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошок Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.
4: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка. Деятельность
5: лицензирована. Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
6: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Кручу-верчу, перевести хочу.
1: Деп аталат дагы бир байгел ойнобуз. Достор, 8:38 мүнөт. Кананда кайсыл оюнга катышсам экен, кайсы байгени утсам экен деп мындай тизмектеп жүргөн огурмандарыбыз бар болуш керек.
2: Да, я тоже так думаю. Обязательно сохраняйте наш WhatsApp номер 0709-118-118, друзья. Именно туда вам нужно будет отправлять свой уникальный перевод. Подарочки у нас от бренда Кылым. Кылым – это отечественный, тьфу, вот, ну, утро, да, утро оно такое.
1: Ата-мекендики.
2: Отечественный производитель качественных безалкогольных напитков и питьевой воды «Алаква». Не уже более 2 лет компания успешно работает на рынке Кыргызстана, предлагая покупателям около 6 видов лимонадов, чистую питьевую воду без газа, соки и другую освежающую продукцию. Современное производство, строгий контроль качества и доступность для каждого. Вот эти вот главные принципы бренда Кылым. Кылым – это вкус качества, созданный в Кыргызстане. И, знаешь, подарим одному слушателю не одну бутылку, да, не один блок, а целых 2 блока прекрасного напитка от Кылым.
1: Кыргыз бекер айткан эмес, дүйнө эли, илимпоздор бекер айткан эмес, суу бул адам баласынын өмүрү депчи. Кылым соода маркасындагы мына ушул суусундуктар менен сизге өмүр тартуулайт, сонун даамдарды тартуулайт. Билбейм, бир суусундугун ичсеңиз балалыкка барат экенсиз, бир суусундугун ичсеңиз заманбап болуп кетет экенсиз, жашарып дегендей. Дал ушул даамдардан сизге блок-блок болгондо дагы 2 блок суусундук бергенге даярбыз. Эгерде сиз мына ушул тапшырманы туура аткара турган болсоңуз, алдыда биз белгилүү бир ырдан үзүндү угузабыз, ошону эле кыргызчалап коюш керек болду.
2: Кыргызчалап коюш керек деген жакты, ошо кыргызчага отурбай, ошо кыргызчалап коюш керек да, туура айтасың. Да, для вас подготовили очередную музыкальную композицию, точнее отрывок, да, вам необходимо эту песню с русского перевести на кыргызский язык. И тот, кто переведет более так необычно, так грамотно и по-своему, да, тому мы подарим подарочки от Кылым.
1: Кананда, там шырманы говоря ли?
2: Ана? Окей. Голос слаще сиропа, кожа цвета ванили, твои губы опять не туда угодили. Помнишь эту песню?
1: Ова, ова, окчубуз, окчубуз. Анан мындай үн деген, мындай коңур үн дегенди укчу элек, торгой үн, булбул үн дегенди укчу элек, анан бул ырда таттуу үн деп атабы?
2: Голос слаще сиропа дейт. Сироптан да таттуу деп атат, да? Сироп кыргызча кандай болуп калат ошондо?
1: Сироп бу?
2: Чекерли болот да?
1: Шире, шире, шире.
2: А, шире болот. Ооба, туура айтасың ошо.
1: Эки көз эле которуп, эки көз эле утуп албай эле бир булагын сага, бир булагын мага яп.
2: Голос слаще сиропа, кожа цвета ванили. Твои губы опять не туда угодили, друзья. Вот именно этот отрывок вам нужно перевести на кыргызский язык.
1: WhatsApp номер 0709-118-118. Кана жоопторду узата калыңыздар, алдыда жыйынтык чыгарабыз.
2: Андемесе жөнөдөк алдыга.
0: Кручу-верчу! Перевести.

0: Автомонитор. 8 саат 44 мүнөт, айдоочулар, жүргүнчүлөр, сиздер үчүн керектүү маалымат. Кананда тыгындар жөнүндө сөз кылалы. Жолдордогу бизге жеткен маалымат боюнча Тыналиев, Репина көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен. Бул Жал Кичи району тарапы. Ошол жакта жол жүрүп жаткандар ушул тыгынды эске алыңыздар. Ал эми Борбордук көчөлөргө дагы башпага турган болсок, Исанов жана Токтогул көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен. Ардактуу жүргүнчүлөр, биздин угармандар, айдоочулар, сиз кайсыл жактасыз, ал жакта жагдай кандай экен, сизден сурайлы, жооп сизден болсун. Анан жол жүрүп бараткандар, жолуңар шыдыр болсун.
1: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 3 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса. В Ошке, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 18, а вот в Нарыне сегодня днем плюс 20 градусов тепла. В столице также ожидаются дожди, температура воздуха днем составит плюс 24 градуса. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
7: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
8: Деятельность лицензирована.
9: В

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
5: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Алло, достар, Рошанды, біз таңқы лайфтың 3-ші сағатына дағы келіп қалдық. Біздің қатарға жаңадан қошылығандарға салам болсын бізден.
2: Да, всем еще раз доброе утро. Начинаем наш насыщенный третий час. На часах уже 9.07. И мы со Скатом тут не одни. В студии у нас он еще находится. Вон Елисей, он только что вышел. Человек к нам присоединился. Владимир Комиссаров. Человек, который развивает автоспорт в Кыргызской Республике. Мне кажется, таких людей очень мало, да, у нас в Кыргызстане. Также он является организатором моноджимханы, да, и, конечно же, пилотом. Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Да, еще и дрифтуете, да, вы у нас?
1: Қонауыз менен маяк болады, достор. Сіздерден сұролар болса, сөз түрде қаулылауыз. Санан қонауыз құру келбегеніндағы айталауыз. Сөйдегенде, мұны ұшыл ішшараға чақыру бірақтары бар бізді.
2: Да, Владимир, как ваши дела, как настроение ваше?
3: Отлично, классно.
2: У вас как-то по-другому, да, представили?
3: А, да, наверное, в первую очередь я организатор дрифта все-таки.
2: А, дрифта, да, все, хорошо. Ну, вот бывают и такие случаи, теперь будем знать. Скажите, пожалуйста, как добрались до нашей студии? С пробками, без пробок?
3: Да, я сначала выехал на машине, в какой-то момент развернулся. Да, пересел на мопед и подумал, что тогда я приеду вовремя.
2: Ох, даже так, ого.
1: Лайфхак, лайфхак. Біздің армандарға дам, да бір жаққа кетчек отқан болсаңыз, машиныңызды ұшыл жерден тоқтатыңыздағы дәро мопедке отырыңыз.
2: Да, все верно, почему бы нет, да? В скором времени у нас в Бишкеке пройдет вот такое вот масштабное событие, да? Можно вот про это мероприятие более подробно, пожалуйста.
3: 7 июня пройдет первый этап чемпионата по дрифту. На данный момент у нас зарегистрировано уже более 28 пилотов. В этот раз у нас есть судья из России, из Казахстана и один из Кыргызстана судья.
2: То есть итого 4 судьи, да, будет?
3: 3 судьи.
2: 3 судьи, ага. Окей, а в прошлом году и сколько было?
3: На любом дрифт-мероприятии всегда существует 3 судьи.
2: Хорошо, из разных стран, да?
3: А в этом году мы подобрали так, что из разных стран.
2: Хорошо, а сколько участников в этом году планируется?
3: На первый этап сейчас зарегистрировано 28 пилотов. На второй и на последующий этап планируется больше. В этом году на май выпало около 4 мероприятий по дрифту. Это в Казахстане, в Узбекистане. И пилоты просто не успевают приехать. То есть сейчас машины едут с Ташкента в Алматы.
2: Ого, даже да. Так.
3: Там было мероприятие буквально на прошлой неделе. И немножко мы по календарю так совпали, что друг на друга наложились, грубо говоря.
2: А вы сами как организатор покажете какой-нибудь мастер-класс?
3: Как организатор?
2: Да. Ну, в любом случае, мне кажется, вы как профи, да, можете там какие-нибудь крутые штуки показать. Ну, не знаю, для меня это очень интересно.
3: Как показать где? На мероприятии?
2: Да, на мероприятии.
3: Ну, я еще и участвую в своих мероприятиях.
2: Даже так? Да. Можно по это подробнее?
3: Это, наверное, большая мотивация, да, это все делать.
2: Ага.
3: Самому тоже участвую.
2: То есть вы имеете полноправное право, ну, и быть участником, да, этого мероприятия?
3: Естественно, да.
2: Ну, здорово.
1: У организатора, получается, и участника одновременно шансы на победу больше, да, или как?
3: Я думаю, наоборот, меньше, потому что есть еще много вопросов, которые надо решать попутно. Но для этого я приглашаю команду с Казахстана, которая является руководителем гонки, стартер. Здесь команда. То есть, в общем, чтобы провести мероприятие, нас около человек 20 именно в спортчасти. И уже довольно слаженно все работает, и у меня есть и время выступать еще.
2: А вот мне интересно, в подобных мероприятиях водитель только один вот находится в машине, да, или у него еще есть какой-то помощник, напарник, возможно?
3: Да, у дрифт-пилота есть споттер. Только споттер, он глаза пилота за машиной. Он наблюдает со стороны. Есть задание, то есть где должно проехать там заднее колесо машины, где должно переднее проехать. Со стороны это намного виднее. И споттер подсказывает в рацию, куда ехать, как ехать, и где он не достал, где разогнаться, где... Вот.
2: В машине находится только сам пилот, да?
3: Да.
1: Про нервно-мышечную гипотеку, да?
2: Нервно-мышечную гипотеку, ну, это здорово, мне кажется, классно, потому что водитель должен смотреть только вот, наверное, прямо, да, не отвлекать для того, чтобы, ну, чтобы выступление было какое-то
3: самое
2: интересное.
3: Самое забавное, что в дрифте вы больше смотрите, наверное, в боковое.
2: А, даже так.
3: Да, потому что вы едете боком.
2: Ну, извините, вот мы немного новички, да, в этом. Будем теперь иметь в виду. Расскажите, пожалуйста, как давно проводится это мероприятие? Который год уже?
3: Ну, с таким масштабом, как в том году и в этом, это проводится всего лишь второй год. Просто до этого, когда проводилось, не было и безопасности такой, и трассы такой широкой. А вообще проводится с 2017 года. Мы первый раз это начали делать в 2015 в Токмаке. Там была большая взлетная полоса. До поры до времени со временем там появился полноценный аэродром. И нас оттуда потихонечку выселили. Мы проводили раньше в городе мероприятия. И сейчас у нас есть Ганси. Это бывшая парковка авиабазы Ганси, где проводится полноценный чемпионат.
2: Можно сказать, что в этом направлении мы растем, да?
3: Я думаю, что это тоже последний год на Гансе. И дай бог у нас появится на конце этого года, либо в начале следующего, полноценный автодром с большой площадкой.
2: Ну здорово, друзья, если у вас есть вопросы, обязательно пишите нам. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Владимир на все ваши вопросы обязательно ответит. Мы вернемся буквально через несколько минут.

0: Агимдир бир мына ушул адреналин тартуулаган соң иш чарага кантип билет утуп алсам экен деп дуа кылышы мүмкүн деп турабы, Диана?
1: Да, все верно. Сегодняшний наш гость подошел не с пустыми руками, летом как Дед Мороз, да, так скажем, готов порадовать не одного, а сразу шестерых наших слушателей.
0: Опа.
1: Да, хочу напомнить, что в скором времени у нас пройдет чемпионат для всех любителей дрифта, да. Пройдет он 7 июня, и сразу подарим двум нашим прекрасным слушателям билеты на VIP-зону и четверым на трибуну, друзья. Условия игры очень даже простые. Вам нужно будет к нам на WhatsApp номер написать, во сколько начнется именно парад пилотов, и также задать интересные вопросы. И среди наших слушателей мы с Владимиром сами выберем и подарим эти билеты.
0: WhatsApp номер 0709-118-118, кана суроолорду жана иштеранын канчада башчаларын убактысын болжолдоп, эгер билсеңиз, так жазыңыз, болбосо болжолдоп көрүңүз, балким дал келип калат.
1: Да, все верно. В гостях у нас сегодня Владимир Комиссаров, человек, который развивает автоспорт в Кыргызской Республике, да? Сегодня мы будем говорить про чемпионат Кыргызстана по дрифту, и, в общем, и в целом у нас уже есть вопросы от наших слушателей. Кстати, активная слушательница Асиль спрашивает, где и сколько будут стоить билеты, где можно приобрести, она, наверное, имела в виду билеты.
2: Билеты продаются на... Можно найти ссылку на нашей инстаграм-страничке. В шапке профиля есть вся инструкция, как приобрести билет. Также на месте тоже можно будет приобретать билет.
1: Инстаграм driftcup.kg, да?
2: Все верно.
1: Да, добро пожаловать, друзья. Заходите, заглядывайте, там еще более подробная информация будет. А также есть пожелания вашему гостю крепкого здоровья, счастья, успехов и процветания вашему бизнесу. Пишет всего наилучшего. Вот такие вот у нас еще добрые слушатели. Можно, пожалуйста, узнать в целом про программу, да? Что ждет аудиторию, что ждет участников в этом году?
2: На 7 число. Все соревнования проходят примерно по одному принципу. Это сначала у нас идут тренировки, а потом у нас идет квалификация.
1: А на тренировки, как мы тоже можем посмотреть, да,
2: конечно,
1: как они проводятся?
2: Конечно, можно прийти и посмотреть на тренировки. Зрителей мы начинаем пускать с 12 часов. А тренировки в этот момент еще будут идти. Потом идет квалификация. Это одиночные заезды по заданию. Есть 100 баллов. То есть в идеале проехать на 100-бальный проезд. От судей есть задание, где должно быть какое колесо, в какой момент трассы. Какая там скорость должна быть, и как по стилю. Есть судья стиля, угла и траектории. Чаще всего траектория отдается 50-60% от этих 100 баллов, углу отдается 25% и стилю 25%. После того, как мы получаем квалификационную попытку, у нас две попытки, формируется список пилотов от 1 до количества, сколько у нас участников. Выбирается топ-32, и дальше у нас первый едет с 32-м, 16-й едет с 15-м, и так дальше есть левая сетка.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшина-Ли. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. У выпускников 9 и 11 классов началась итоговая государственная аттестация. По данным Минпросвещения, вчера девятиклассники сдали комплексный письменный тест по алгебре. Выпускники 11 классов, в свою очередь, пишут эссе по родному языку и литературе. Проведение госаттестации в школах контролирует Управление начального профессионального образования. В столичном жилмассиве Арчибещек продолжается строительство новой школы. Как сообщает Минстрой, объект рассчитан на 570 мест. В здании будут созданы все необходимые условия для учащихся. Проект реализуется за счет госбюджета. Вот школа в эксплуатацию позволит сократить дефицит ученических мест в жилом массиве. В Кыргызстане планируют временно снизить стоимость тонировки авто. Управделами президента вынесла проект постановления на обсуждение. Сейчас на разрешение физлица платят 50 тысяч сомов, юрлица 70 тысяч, а нерезиденты 90 тысяч. Проект предлагает ввести льготный период с 10 июня по 10 июля, установив цены в 35 тысяч, 55 и 75 тысяч сомов соответственно. Оформленный в это время документ будет действовать один год. Авторы инициативы объясняют данное предложение растущим спросом на услугу. Опыт прошлых компаний показал, скидки привлекают основной поток заявок и обеспечивают быстрое поступление в бюджет. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге.

0: Ген 18-инов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Душналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
1: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-709-100.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Асел Кадырбекова рахмат уз дайтала көпөлөктө аталды. Сонор десте, а биз болсо коногубуз менен маегибизди улантабыз.
1: Сегодня в гостях у нас Владимир Комиссаров. Да, сегодня говорим про дрифт, про скорость, про драйв, можно сказать, про джимхану. И у нас уже есть вопросы от слушателей. И вот насчет костюма есть вопрос. Спецодежды где шьют или они специально где-то заказывают?
2: Спецодежду невозможно тут шить. Ее специально приобретается в магазинах разных. На спецодежде есть такое понимание, как амалогация ФИА.
1: Это что значит?
2: Это значит одобрена Федерация автомотоспорта международного уровня. Чаще всего это значит то, что вещи могут какое-то время находиться под прямым источником огня. То есть, по сути, амалогация говорит о том, что эта вещь в какой-то ситуации не загорится на пилоте. То есть ее сшить просто так невозможно и купить тоже здесь... Не просто купить.
1: А из чего состоит костюм, как я поняла? Комбинезон, да?
2: Комбинезон, носки, обувь, есть еще нижнее белье, подшлемник, шлем, перчатки.
1: Ого, прям полностью, да, получается, человек одевается, да, в этот костюм для того, чтобы
2: дрифтовать? В регламентах прописано, где-то обязательные условия ношения нижнего белья, где-то... Допустим, как в нашей серии, это сейчас пока не обязательно. У нас обязательно костюм, обувь и шлем с перчатками.
1: Окей. Так, у нас здесь еще есть вопросы. Сколько раз во время выступления участник меняет шины?
2: Во время выступления, то есть за день соревновательный. Если ты едешь до финала, примерно 10-12 колес в нашем этапе. Примерно на наших мощностях это 350-450 сил, если у машины, то до где-то 12 колес. На заезд тебе хватает, опять же, если у тебя 450 сил, допустим, или 400, тебе хватит двух новых колес на 4-5 раз.
1: Еще вот вопрос есть по поводу колес. Сколько стоят покрышки для соревнования?
2: Ну, примерно от 4800 до 6500 за одно колесо.
1: Там же у вас можно приобрести, да?
2: В этом году у нас моноколесо, 18-е. Да, мы будем продавать колеса, получается, для всех пилотов. Для чего это делается? Чтобы уравнять у всех шанс. То есть, чтобы был компаунд у резины одинаковый, чтобы размер были одинаковые. И фирма, соответственно, тоже.
1: А как этот процесс проводится? То есть участник заранее должен у вас приобрести или как? На месте он меняет и потом в конце уже расплачивается?
2: Ну, там у нас есть зона техпарка, зона, где переобувают машины. И там же будет, где колеса можно будет приобрести. Ну, то есть это они уже там у нас.
1: Окей. Во сколько начнется парад пилота все-таки?
2: В 14.00.
1: Ну окей, все, услышали. И все, да?
2: Извините, не в 14, в 16.00.
1: В 16.00.
2: По таймингу у нас на инстаграм-страничке есть тайминг, где можно посмотреть, кто во сколько начинается.
1: Да, обязательно заглядывайте.
0: Баса, без берген суролорын жоопторын ошол афи расмий инстаграм бракчадан алып берсе болот.
1: Да, обязательно, конечно, там вся информация есть. Сколько нужно вложить для того, чтобы вот в целом подготовить машину для участия?
2: Машина обязательно заднеприводная, да? Такую машину можно купить, наверное, от 7-8 тысяч долларов. Какую-то, которая куда-то будет ехать.
1: Неважно, какого года, да? Главное, чтобы
2: рабочая задний привод была. Был. После этого есть редуктор задний, который надо либо заварить, либо поставить блокировку. Это для того, чтобы у вас одновременно два колеса сзади буксовали. Только при таком условии может машина поехать боком. Ну, то есть в машины, в принципе, которые покупаются за десятку, еще вкладывают около 10-15 тысяч долларов. У нас машины в чемпионате примерно стоят от 20 тысяч, а некоторые даже, наверное, под 60-70 тысяч.
1: Ого, дорогое удовольствие, я так скажу. Друзья, хочу напомнить, что у нас есть еще и билеты на это прекрасное мероприятие. Да, вам нужно написать нам на WhatsApp номер 0709-118-118, во сколько начнется парад пилотов, и также задавать вопросы. За самые интересные вопросы мы также подарим билеты.
3: Утренний

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский гидромет сообщает, что сегодня, 3 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 24 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 18, а вот в Нарыне сегодня днем плюс 20 градусов тепла. В столице также ожидаются дожди, температура воздуха днем составит плюс 24 градуса. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт». Надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель!
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
8: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
9: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
10: И вот так почти каждую ночь. Заснуть для меня целая проблема.
11: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
12: Деятельность лицензирована.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: саат 54 мүнөт достор. Биз болсо маек коногубуз менен маек көз улантып, анан ушул эле учурда бактылуу угармандарыбызды, жеңүүчүлөрүбүздү аныктаганга убакыт келип жетти.
1: Да, все верно. В гостях у нас сегодня Владимир Комиссаров. Сегодня говорим про дрифт, да, который пройдет уже в скором времени, а точнее 7 июня. Локация автодром Ганси. Будет очень даже горячо, жарко. И по-настоящему, да, можно сказать, начало в 12:00, друзья. И вот такой вот вопрос есть. Если я хочу прийти на автоспорт, что требуется от меня?
2: Сейчас, в этом году, у нас появилась такая уникальная возможность, что каждый, у кого есть права, может попробовать себя в джимхане. Джимхана — это фигурное вождение на время по определенной траектории по конусам. Федерация автомотоспорта Кыргызской Республики предоставляет машины для каждого желающего. И вся подробная информация fams.kg. Угу. То есть любой, у кого есть права, может попробовать себя в качестве пилота в джимхане.
0: Диана Геттегук.
1: Там есть какие-нибудь возрастные ограничения?
2: Главное, чтобы были водительские удостоверения.
1: Все, ты как, попадешь туда, да, думаешь?
0: Правом дегатурал барой ратохшой.
1: Не, горкуреме, куда я жила в Калар, говорится.
0: Я не жила чемпионов, как я знаю.
1: Ну, кто знает, да, кто знает. Такое что же возможно?
2: Конечно, но по итогам этих соревнований, которые тоже будут проходить в этом же классе, когда все на одинаковых машинах, формируется сборная Кыргызстана, которая ездит уже представлять Кыргызстан на международной арене.
1: А в прошлом году наши участники где представляли нас?
2: В прошлом году соревнования проводились в Узбекистане, в Индии, у нас, в Тайване и в Шри-Ланке.
1: Ого, здорово, классно. Да. Какие-то места заняли наши?
2: По итогу всех мероприятий Кыргызстан стал чемпионом по джимхане, да.
1: Классно.
2: Среди 16 стран-участников.
1: Классно. А вы туда ездили как...
2: Менеджер.
1: Команда. А, как менеджеры. Ну, здорово, классно. Друзья, более подробную информацию вы можете также посмотреть на инстаграм-страничке driftcup.kg. Также мы тоже обязательно выложили авторадио KG. И есть у нас тут ответы. Написали, что до этого, да, мы задавали вопросы, во сколько начнется парад пилотов. Написали 18:00. Кто-то написал 18:30. Кто-то написал в 14:00. Это, наверное, после того, как Владимир уже дал нам чуть-чуть такой не тот ответ. Да, но на самом деле... парад пилотов начнется в 16:00, да, Владимир? И есть у нас слушатель, единственный, кстати, абонентский номер заканчивается на 983. Мы тебя поздравляем, да, эти аплодисменты в твою честь. В скором времени именно ты попадешь на это прекрасное мероприятие. Также были вопросы по поводу того, так, сколько стоят шины? Были такие вопросы. Кто-то написал про самолет почему-то, но мы разговариваем сегодня про машину. Про машины, друзья, да. Кстати, вопрос еще. Что и как питаются, говорят, пилоты после соревнования?
2: Во время соревнования многие пилоты не кушают, потому что нет аппетита.
1: А, да?
2: Ты не думаешь об этом.
1: По такой
2: да.
1: простой причине?
2: Ну, многие. Некоторые кушают. Вообще у нас есть там фудкорт, зона фудкорта, где можно покушать классные бургеры, шашлык и другую еду.
1: Окей, то есть фудкорт там будут как и для зрителей, так и для пилотов, да?
2: Да, конечно.
1: А сейчас не поздно уже принять участие?
2: Зарегистрироваться можно еще сегодня и завтра.
1: Друзья, имейте в виду, если среди наших слушателей есть те, кто хотел бы поучаствовать, то заходите на инстаграм-страничку driftcup.kg. Каким слушателям подарим все-таки билеты? За какие вопросы?
2: Мы выбрали
1: про спецодежду, да, еще задавали. Про спецодежду давали вопрос. Про то, сколько стоят колеса, были вопросы. Есть вопрос про то, так, как часто, да, приходится менять шины гонщикам. Вот этим слушателям мы дарим билеты, друзья. Тоже аплодисменты для вас эти.
0: Ну, что сонный шарага барып, адреналин алып, энергия топ-топ, сонные эмоцияларга бөлөнүп келиңиздерчи.
1: Давай, барып барасың сен?
0: Буйрса.
1: Гюрман был парасын бы, пилот которого разын бы.
0: Был Гюрман был трай. Она мне делала пилот по голосу мимку, да?
1: Да, у нас со скатом такой план. В этом году посмотреть как зрители, да, а в следующем году, возможно, ну кто знает. Участниками, да.
0: Достар, бізге бөлінген уақыт соңында шығып барат. Не дейбіз, анда қонағуыздың бір 20 секундтық қалу тілегін оғалдығына нефер жиынтықтайлы.
1: От вас пожелание для наших прекрасных слушателей.
2: Не пожелание, приглашение для тех, кто еще никогда не видел дрифт вживую. Пожалуйста, приходите 7 числа. Кто попадает туда один раз и видит это вживую, не остается равнодушным и приходит на следующее и на последующее мероприятие.
1: А если, допустим, я подойду не в 12:00, а в 3 часа, допустим, я могу попасть?
2: Да, конечно.
1: Да? Ну все, здорово.
2: В любое время, в принципе, в течение дня будет какой-то экшен происходить. И у нас есть комментатор, который достаточно внятно все и понятно объясняет, что происходит. И, в принципе, у нас есть LED-экран, где вы можете посмотреть как в зоне фудкорта, так и на самой территории, что происходит.
1: Здорово. Спасибо вам большое, Владимир, за то, что вот предоставляете такую возможность, да, для нас всех и посмотреть, и поучаствовать. Ну, наверное, мне кажется, будет как в фильме.
2: А еще для тех, кто не может по каким-то причинам или не находится в стране, у нас идет прямой эфир на YouTube-канале driftcup.pg, да. Вы можете посмотреть всю трансляцию там.
1: А в Инстаграме, кстати, будет прямой эфир?
2: В Инстаграме нет.
1: Ютуб, да. Все, друзья, договорились, Ютуб.
0: А на гем бұйырса, отчет тұр чығады пошкарке, Инстаграм барақ чығадағын. Достар, мұна ұшын деп, таңқы лайф, өзінің бүгінгі күндерін сөйінен ішін жиын тұқтасын. Ертең мінекен чейін деп, қошты шол сіздер мінен.
1: Да, всем хорошего продолжения дня, всем до завтра.
3: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107.8 FM, Чолпон-Ата 102.7 FM, Каракол 105.5 FM, Ош 103.2 FM, Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1» 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
5: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшіналиева, чығарылыштың демеуірчісі, MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңызды жаңалықтар. Бийлик 2026 жылдын аягына чейин Кыргызстанда алкоголдук ичимдиктер менен тамекинин сатылышын чектөөнү пландап жатат. Бул тууралуу өкмөт бекиткен демографиялык саясаттын концепциясында айтылат. Ага ылайык алкоголдук ичимдиктерди жана тамекини түнкү убакыттан жана интернет аркылуу сатууга уруксат берилбейт. Андан тышкары спирт ичимдиктери менен тамеки сатып алуу үчүн жаш куракты 18-ден 21 жашка чейин көтөрүү сунушталууда. Кыргызстанда унанын айнегин караңгылатууга уруксат берүүнүн акысын убактылуу арзандатуу пландалууда. Президенттин иш башкармалыгы тиешелүү токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Учурда уруксат алуу үчүн физикалык жактар 50,000 сом, юридикалык тараптар 70,000, ал эми элдиктер 90,000 сомдон төлөйт. Документте 10 июндан 10 июлга чейин жеңилдетилген мөөнөт берип, 35,000, 55,000 жана 75,000 сом кылып бекитүү сунушталууда. Ысык-көлдө жаныбарлар үчүн акыл бирс, илим изилдөө жана реабилитациялык борбор курулууда. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, бул борбор Азиядагы атайын салынган биринчи комплекс болот. Анын аянты болжол менен 1600 чарчы метр. Комплекстин курамына илимий лаборатория, ветеринардык жана административдик блоктор, ошондой эле жапайы жаныбарларды реабилитациялоо борбору дагы кирет. Курулуш иштерин август айынын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Сиздер менен мен Диана Дүйшіналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. MR Group.
6: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только в

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Душаналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. У выпускников 9 и 11 классов началась итоговая государственная аттестация. По данным Минпросвещения, вчера девятиклассники сдали комплексный письменный тест по алгебре. Выпускники 11 классов, в свою очередь, пишут эссе по родному языку и литературе. Проведение госаттестации в школах контролирует Управление начального профессионального образования. В столичном жилмассиве Арчибещек продолжается строительство новой школы. Как сообщает

0: Минстрой-объект рассчитан на 570 мест. В здании будут созданы все необходимые условия для учащихся. Проект реализуется за счет госбюджета. Вот школа в эксплуатацию позволит сократить дефицит ученических мест в жилом массиве. В Кыргызстане планируют временно снизить стоимость тонировки авто. Управделами президента вынесла проект постановления на обсуждение. Сейчас на разрешение физлица платят 50 тысяч сомов, юрлица 70 тысяч, а нерезиденты 90 тысяч. Проект предлагает ввести льготный период с 10 июня по 10 июля, установив цены в 35 тысяч, 55 и 75 тысяч сомов соответственно. Оформленный в это время документ будет действовать один год. Авторы инициативы объясняют данное предложение растущим спросом на услугу. Опыт прошлых компаний показал, скидки привлекают основной поток заявок и обеспечивают быстрые поступления в бюджет. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
1: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 даригине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
5: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Yves Rocher Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50%га чейинки арзандатуу. Yves Rocher. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
7: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня. 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены. 1000 участников из 10 стран. Более 100 дисциплин. Мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
8: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-Фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский гидромет сообщает, что сегодня, 3 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса. В Ошке, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 18, а вот в Нарыне сегодня днем плюс 20 градусов тепла. В столице также ожидаются дожди, температура воздуха днем составит плюс 24 градуса. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой, это горячая акция от «Апром.KG». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром.KG». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
5: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
6: Мама, это «Эль-Азык»?
5: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
7: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
5: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
8: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
9: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова, 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
10: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214». А также много развлечений и грандиозный салют. 18.00 – «Скайпарк Байтик». Алы Тукомбаева, 43Б.
11: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
12: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
13: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме. В Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
14: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129, и 4-й микрорайон, 46.

0: вождей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. У выпускников 9 и 11 классов началась итоговая государственная аттестация. По данным Минпросвещения, вчера девятиклассники сдали комплексный письменный тест по алгебре. Выпускники 11 классов, в свою очередь, пишут эссе по родному языку и литературе. Проведение госаттестации в школах контролирует Управление начального профессионального образования. В столичном жилмассиве Арчибещек продолжается строительство новой школы. Как сообщает Минстрой, объект рассчитан на 570 мест. В здании будут созданы все необходимые условия для учащихся. Проект реализуется за счет госбюджета. Ввод школы в эксплуатацию позволит сократить дефицит ученических мест в жилом массиве. В Кыргызстане планируют временно снизить стоимость тонировки авто. Управделами президента вынесла проект постановления на обсуждение. Сейчас на разрешение физлица платят 50 тысяч сомов, юрлица 70 тысяч, а нерезиденты 90 тысяч. Проект предлагает ввести льготный период с 10 июня по 10 июля, установив цены в 35 тысяч, 55 и 75 тысяч сомов соответственно. Оформленный в это время документ будет действовать один год. Авторы инициативы объясняют данное предложение растущим спросом на услугу. Опыт прошлых кампаний показал, скидки привлекают основной поток заявок и обеспечивают быстрое поступление в бюджет. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп жада бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214». А также много развлечений и грандиозный салют. 18.00. «Скайпарк Байтик». Алы Тукомбаева, 43Б.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение – попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
2: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня – 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, 1000 участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер «Авторадио». Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
4: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
5: Внимание, любители скорости, дыма и адреналина.
6: 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту
7: Хабалайн Дрифт Сириес.
6: 12.00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
8: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
6: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG.
9: Информационный партнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский гидромет сообщает, что сегодня, 3 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса. В Ошке, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 18, а вот в Нарыне сегодня днем плюс 20 градусов тепла. В столице также ожидаются дожди, температура воздуха днем составит плюс 24 градуса. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. У выпускников 9 и 11 классов началась итоговая государственная аттестация. По данным Минпросвещения, вчера девятиклассники сдали комплексный письменный тест по алгебре. Выпускники 11 классов, в свою очередь, пишут эссе по родному языку и литературе. Проведение госаттестации в школах контролирует Управление начального профессионального образования. В столичном жилмассиве Арчибещек продолжается строительство новой школы. Как сообщает Минстрой, объект рассчитан на 570 мест. В здании будут созданы все необходимые условия для учащихся. Проект реализуется за счет госбюджета. Вот школа в эксплуатацию позволит сократить дефицит ученических мест в жилом массиве. В Кыргызстане планируют временно снизить стоимость тонировки авто. Управделами президента вынесла проект постановления на обсуждение. Сейчас на разрешение физлица платят 50 тысяч сомов, юрлица 70 тысяч, а нерезиденты 90 тысяч. Проект предлагает ввести льготный период с 10 июня по 10 июля, установив цены в 35 тысяч, 55 и 75 тысяч сомов соответственно. Оформленный в это время документ будет действовать один год. Авторы инициативы объясняют данное предложение растущим спросом на услугу. Опыт прошлых компаний показал, скидки привлекают основной поток заявок и обеспечивают быстрое поступление в бюджет. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0-755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10 000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.

0: сыйктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай мотор. Моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский гидромет сообщает, что сегодня, 3 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 24 градуса. В Ошке, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 18, а вот в Нарыне сегодня днем плюс 20 градусов тепла. В столице также ожидаются дожди, температура воздуха днем составит плюс 24 градуса. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
0: www.car-audio.kg. Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+, и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
7: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
9: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтан Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
10: Деятельность лицензирована.
11: Как доставить груз на строительную площадку?
12: Тебе поможет Чагылган.
13: Отгрузить урожай?
12: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
14: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшаналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. У выпускников 9 и 11 классов началась итоговая государственная аттестация. По данным Минпросвещения, вчера девятиклассники сдали комплексный письменный тест по алгебре. Выпускники 11 классов, в свою очередь, пишут эссе по родному языку и литературе. Проведение госаттестации в школах контролирует Управление начального профессионального образования. В столичном жилмассиве Арчибещек продолжается строительство новой школы. Как сообщает Минстрой, объект рассчитан на 570 мест. В здании будут созданы все необходимые условия для учащихся. Проект реализуется за счет госбюджета. Вот школа в эксплуатацию позволит сократить дефицит ученических мест в жилом массиве. В Кыргызстане планируют временно снизить стоимость тонировки авто. Управделами президента вынесла проект постановления на обсуждение. Сейчас на разрешение физлица платят 50 тысяч сомов, юрлица 70 тысяч, а нерезиденты 90 тысяч. Проект предлагает ввести льготный период с 10 июня по 10 июля, установив цены в 35 тысяч, 55 и 75 тысяч сомов соответственно. Оформленный в это время документ будет действовать один год. Авторы инициативы объясняют данное предложение растущим спросом на услугу. Опыт прошлых компаний показал, скидки привлекают основной поток заявок и обеспечивают быстрое поступление в бюджет. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».

0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетүгі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт. Аламиден бірден тұрақ жай іздеп жатасыз ба?
3: Тоқтай тұрыңыз.
2: Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована.
7: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
8: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
9: Яко? Да. Стильно? Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivroche Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivroche, вдохновляй, сияй, выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский гидромет сообщает, что сегодня, 3 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса. В Ошке, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 18, а вот в Нарыне сегодня днем плюс 20 градусов тепла. В столице также ожидаются дожди, температура воздуха днем составит плюс 24 градуса. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0-998-909-909.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0-555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Только

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой.кг объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557 900 600.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В мэрии Бишкека заявили, что снос незаконно построенных балконов продолжится. Власти прокомментировали жалобы жильцов, у которых демонтировали балконы. Там пояснили, что убирают только те конструкции, которые были возведены с нарушениями. Всем владельцам ранее выдали предписание на их снос. В мэрии также отметили, что работы не избирательны. Если балкон по какому-то адресу еще не снесли, значит, не удалось найти хозяина квартиры. Как напомнили, в муниципалитете в городе запрещено самовольное остекленение и изменение размеров балконов, любые переделки, которые меняют внешний вид фасада, цвет или архитектуру здания. Кыргызстанским фабрикам по переработке вторсырья планируют оставить макулатуру. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о продлении временного запрета на экспорт макулатуры за рубежом сроком на полгода. Это нужно, чтобы поддержать местные заводы по переработке. Сейчас они рискуют остаться без сырья и закрыться, так как макулатуру массово вывозят за границу. Это грозит потерей рабочих мест и снижением поступления налогов. При этом в стране растет собственное производство бумажной продукции и упаковки, поэтому макулатура нужна внутри Кыргызстана. В Кыргызстане пройдут пушкинские дни, приуроченные ко дню рождения русского поэта Александра Пушкина и Международному дню русского языка, который ежегодно отмечается 6 июня. Об этом сообщили в русском доме в Бишкеке. Главным официальным событием пушкинских дней станет форум «День русского языка» в КРСУ, который пройдет 3 июня в Кыргызско-Российско-Славянском университете. Это масштабное научное событие соберет работников образования, науки, культуры, госструктур и общественных организаций Кыргызстана, России и стран Центральной Азии. Также отмечается, что в русских домах в Бишкеке в городе Ош пройдут литературные встречи и викторины. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Джернома.

0: 7030. Бизди Instagram'dan Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
4: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214», а также много развлечений и грандиозный салют. 18.00 – «Скайпарк Байтик», Алы Тукумбаева, 43Б.
5: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер «Авторадио».

0: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский гидромет сообщает, что завтра, 4 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 17. В Высокульской области дожди, днем плюс 15, ночью плюс 3. В Нарыне днем тепло до 19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра пасмурно, днем плюс 30, ночью плюс 18 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
1: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
2: Реклама.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой,
4: это горячая акция от «Апром.кг». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром.кг». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
5: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
7: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214», а также много развлечений и грандиозный салют. 18.00 – «Скайпарк Байтик», Алы Токомбаева, 43Б.
8: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашо.кг.
9: Деятельность лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
10: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
11: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек». Четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
12: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
13: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.

0: Демонтировали жалобы жильцов, у которых демонтировали балконы. Там пояснили, что убирают только те конструкции, которые были возведены с нарушениями. Всем владельцам ранее выдали предписание на их снос. В мэрии также отметили, что работы не избирательны. Если балкон по какому-то адресу еще не снесли, значит, не удалось найти хозяина квартиры. Как напомнили, в муниципалитете в городе запрещено самовольное остекленение и изменение размеров балконов, любые переделки, которые меняют внешний вид фасада, цвет или архитектуру здания. Кыргызстанским фабрикам по переработке вторсырья планируют оставить макулатуру. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о продлении временного запрета на экспорт макулатуры за рубежом сроком на полгода. Это нужно, чтобы поддержать местные заводы по переработке. Сейчас они рискуют остаться без сырья и закрыться, так как макулатуру массово вывозят за границу. Это грозит потерей рабочих мест и снижением поступления налогов. При этом в стране растет собственное производство бумажной продукции и упаковки, поэтому макулатура нужна внутри Кыргызстана. В Кыргызстане пройдут пушкинские дни, приуроченные ко дню рождения русского поэта Александра Пушкина и Международному дню русского языка, который ежегодно отмечается 6 июня. Об этом сообщили в русском доме в Бишкеке. Главным официальным событием пушкинских дней станет форум «День русского языка» в КРСУ, который пройдет 3 июня в Кыргызско-Российско-Славянском университете. Это масштабное научное событие соберет работников образования, науки, культуры, госструктур и общественных организаций Кыргызстана, России и стран Центральной Азии. Также отмечается, что в русских домах в Бишкеке в городе Ош пройдут литературные встречи и викторины. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
1: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
7: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер «Авторадио».
8: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызский гидромет сообщает, что завтра, 4 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 17. В Высокульской области дожди, днем плюс 15, ночью плюс 3. В Нарыне днем тепло до 19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра пасмурно, днем плюс 30, ночью плюс 18 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Реклама. После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
4: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: Осман. Больше, чем чай.
1: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В мэрии Бишкека заявили, что снос незаконно построенных балконов продолжится. Власти прокомментировали жалобы жильцов, у которых демонтировали балконы. Там пояснили, что убирают только те конструкции, которые были возведены с нарушениями. Всем владельцам ранее выдали предписание на их снос. В мэрии также отметили, что работы не избирательны. Если балкон по какому-то адресу еще не снесли, значит, не удалось найти хозяина квартиры. Как напомнили, в муниципалитете в городе запрещено самовольное остекленение и изменение размеров балконов, любые переделки, которые меняют внешний вид фасада, цвет или архитектуру здания. Кыргызстанским фабрикам по переработке вторсырья планируют оставить макулатуру. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о продлении временного запрета на экспорт макулатуры за рубежом сроком на полгода. Это нужно, чтобы поддержать местные заводы по переработке. Сейчас они рискуют остаться без сырья и закрыться, так как макулатуру массово вывозят за границу. Это грозит потерей рабочих мест и снижением поступления налогов. При этом в стране растет собственное производство бумажной продукции и упаковки, поэтому макулатура нужна внутри Кыргызстана. В Кыргызстане пройдут пушкинские дни, приуроченные ко дню рождения русского поэта Александра Пушкина и Международному дню русского языка, который ежегодно отмечается 6 июня. Об этом сообщили в русском доме в Бишкеке. Главным официальным событием пушкинских дней станет форум «День русского языка» в КРСУ, который пройдет 3 июня в Кыргызско-Российско-Славянском университете. Это масштабное научное событие соберет работников образования, науки, культуры, госструктур и общественных организаций Кыргызстана, России и стран Центральной Азии. Также отмечается, что в русских домах в Бишкеке в городе Ош пройдут литературные встречи и викторины. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
4: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Yves Rocher Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Yves Rocher. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский гидромет сообщает, что завтра, 4 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 18. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 15, ночью плюс 3. В Нарыне днем тепло до 19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра пасмурно, днем плюс 30, ночью плюс 18 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
0: www.car-audio.kg. Реклама.
3: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.

0: узнаем.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска, строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В мэрии Бишкека заявили, что снос незаконно построенных балконов продолжится. Власти прокомментировали жалобы жильцов, у которых демонтировали балконы. Там пояснили, что убирают только те конструкции, которые были возведены с нарушениями. Всем владельцам ранее выдали предписание на их снос. В мэрии также отметили, что работы не избирательны. Если балкон по какому-то адресу еще не снесли, значит, не удалось найти хозяина квартиры. Как напомнили в муниципалитете, в городе запрещено самовольное остекленение и изменение размеров балконов, любые переделки, которые меняют

0: Бұл авторадио кешке шоу Лондонын, достар, керемет музыканың қоштасында сапарыз алдыны көздей. Темауыз туралы атайын ұғарманыз, мұндай бір баян жазу еттір, ошоны рұқсат етсеңіз оқып қойбайын байжан.
1: Рұқсат, оқыңыз.
0: Дүйіне өте ұзы чу жана татал сезіліп жатқанда сүйінің шығыры қалаған ұзы чуыны басып кете аларын естеңіз дейді. Бұл жөн ғана сезім емес, башқалар дуал құрған жерге көпірі сала алған жалғыз күч дейді. Айланада имне гана болбосун, бири-бириңиздердин ички жарыкка ишеничиңиз ошол сезим. Акыркы сөздү дайыма айта турган күч бул сүйүү деп угарманыбыз калтырыптыр.
1: Терең сөздөр экен, ойлонуп калдым. Ойго баттым.
0: Биздин жеңүүчүбүз да экен. Буга чейин белек утуп тур, анан аты жазылбай калыптыр да, байкачы.
1: Биз болсо буга чейин дагы суроо салганбыз, сүйүү баарын жеңет, эмнелерди жеңет, же болбосо бир тандоо болуп калат го, кээде материалдык жактан мындай жеңилирээк жашоо болот кийин деп ошол нерсени танда, бирок ортодо сезимдер жок болуп калган учурлар дагы бар. Анан же болбосо кыйынчылыктарды чогуу жеңебиз, колубузда эч нерсе жок болсо дагы баарын өзүбүз жаңыдан баштайбыз дегендер дагы бар.
0: Негизи жеке менин оюм баягы болгон жакшы, бирок эгер болбой атса, махабат болсо, эң негизгиси жооптуу болсо, баардык нерсени эки жаш чогуу тургузган, мунун даамы анан кийин баркы бөлүгүрөөк болот го деген ойдомун да.
1: Мен үчүн ички сезим биринчи орунда, акча бүгүн бар эртең жок болушу мүмкүн, ал эми чыныгы сүйүү сейрек кездешет дейт. Сүйүү жакшы, бирок акчасыз жашоо кыйыныраак болуп калат эмеспи? Экөө тең керек деп ойлойм деген ысымыз билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар. Кийинкиси мындай экен да, мындай менин сөздөрүм Азатка жакпай кетип атат. Биз болсо сапарыбыз алда карай улантат экенбиз, сымас билдирүүлөрдү бир аздан соң окуйбуз.
0: Фрагмент рубрикасына кезек саналы оюн э.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Адаттагыдай кино тасманын үзүндүсүн коюп беребиз, сиз болсо табышыңыз керек. Биз болсо жакшынакай жеңишке жеткен угарманыбызга белегибизди ыйгарабыз.
1: Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Каалаган кино тасманыңызга барып көрүп келесиз. Ал жактан жаңы эмоциялар, чоң экран жана унутулгус кино дүйнөсү сизди күтүп турат. Азия Молл соода борборунун 3-чү кабатына жайгашкан Бродвей кинотеатры сизди чакырат. Заманбап кинозалдар, күчтүү Dolby Digital үн системасы, сапаттуу 3D формат жана өзгөчө VIP зал. Баары сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн. Мына ушундай биз 2 кишилик чакырууну кимге берөбүз, азыр аныктайбыз.
0: Ооба. WhatsApp номерди кайталап коюн, жаза калыңыз. Дароо таап туруп 0709 118 118 анда эмесе үзүнтүнү каалы.
3: Яка по-любому такси менен келмексиң да. Анан барында ойло коюн, жартысын суммасын берип койсом, кичине бензин куюп алсам калбай калыптыр вообще.
4: Канча болуп таксиге экен?
3: 180.
4: Сдачи не надо?
3: А, рахмат. Ар бир таксист эле уштай бересиң да?
4: Жок. Биринчи жолу.
0: Мына ушундай.
1: Акчасы жок сүйүү деп атап коет бул нерсени.
0: Бул жерге да пайда кеттиңби теманы?
1: Ушундай да болмок беле. Сүйлөшкөн кызын жеткирди, анан бензинге акча сураган туура эмес го деп ойлойм. Эми бул тасма. Ошол себептен буйруса, буйруса жеңүүчүнү аныктайт экенбиз азыр. 10го чейин санайлы.
0: 10 секунд беребиз дайыма адаттагыдай. Бирок бул жерге варианттар келүүдө.
1: Бар жана жеңүүчүбүз дагы аныктайт экенбиз.
0: Келип калды.
1: Акыркы сандар 9575 номерине аяктаган абонент сизди куттуктайбыз.
0: Колчолордарына айлуу. Жеңиш кут болсун. Угарманыбыз тапкандай бул битир кино тасмасынан үзүндү.
1: Ооба, сизди куттуктайбыз. Бродвей кинотеатрына барып каалаган кино тасмаңызды көрүп көңүл ачып келиңиз. Биздин атыбыздан.
0: Ал эми биз угармандарды темага дагы ой кошкондон тартынбаңыз деп чакыралы жана салам кат рубрикасы болот. Сиздин каалоо тилек саламдарыңыз, куттуктоолоруңуз, кимдин туулган күнү майрамы, өздүк майрамы болуп атса анда жаза калыңыз, биз болсо куттуктап өтөбүз. Туура байжан.
1: Ооба.
0: Кеттикпи?
1: Куттуктайбыз.
0: Кеттик.
2: Фрагмент оюну. Погода.
5: Генеральный спонсор выпуска сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 4 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 17. В Высокульской области дожди, днем плюс 15, ночью плюс 3. В Нарыне днем тепло до 19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра пасмурно, днем плюс 30, ночью плюс 18 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники Car Audio.
6: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
2: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
7: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
8: Мне посоветовали мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
9: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0-998-909-909.
10: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
11: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
12: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
13: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
14: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в М-банк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия НБКР номер 014.
15: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джелмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джелмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джелмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
16: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
17: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: улицу. В мэрии Бишкека заявили, что снос незаконно построенных балконов продолжится. Власти прокомментировали жалобы жильцов, у которых демонтировали балконы. Там пояснили, что убирают только те конструкции, которые были возведены с нарушениями. Всем владельцам ранее выдали предписание на их снос. В мэрии также отметили, что работы не избирательны. Если балкон по какому-то адресу еще не снесли, значит, не удалось найти хозяина квартиры. Как напомнили в муниципалитете, в городе запрещено самовольное остекленение и изменение размеров балконов, любые переделки, которые меняют внешний вид фасада, цвет или архитектуру здания. Кыргызстанским фабрикам по переработке вторсырья планируют оставить макулатуру. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о продлении временного запрета на экспорт макулатуры за рубежом сроком на полгода. Это нужно, чтобы поддержать местные заводы по переработке. Сейчас они рискуют остаться без сырья и закрыться, так как макулатуру массово вывозят за границу. Это грозит потерей рабочих мест и снижением поступления налогов. При этом в стране растет собственное производство бумажной продукции и упаковки, поэтому макулатура нужна внутри Кыргызстана. В Кыргызстане пройдут пушкинские дни, приуроченные ко дню рождения русского поэта Александра Пушкина и Международному дню русского языка, который ежегодно отмечается 6 июня. Об этом сообщили в русском доме в Бишкеке. Главным официальным событием пушкинских дней станет форум «День русского языка» в КРСУ, который пройдет 3 июня в Кыргызско-Российско-Славянском университете. Это масштабное научное событие соберет работников образования, науки, культуры, госструктур и общественных организаций Кыргызстана, России и стран Центральной Азии. Также отмечается, что в русских домах в Бишкеке в городе Ош пройдут литературные встречи и викторины. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
1: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Джернома.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
5: Только

0: клиентом Бимар и получай бонусы, скидки. В Бимар всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Бимар. Бездин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызский гидромет сообщает, что завтра, 4 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов, ночью опустится до 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 15, ночью плюс 3. В Нарыне днем тепло до 19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра пасмурно, днем плюс 30, ночью плюс 18 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
0: www.car-audio.kg. Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: 100% качественно.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон». Это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
5: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
6: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет.
11: Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Реклама на Авторадио. 0.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска, строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В мэрии Бишкека заявили, что снос незаконно построенных балконов продолжится. Власти прокомментировали жалобы жильцов, у которых демонтировали балконы. Там пояснили, что убирают только те конструкции, которые были возведены с нарушениями. Всем владельцам ранее выдали предписание на их снос. В мэрии также отметили, что работы не избирательны. Если балкон по какому-то адресу еще не снесли, значит, не удалось найти хозяина квартиры. Как напомнили в муниципалитете, в городе запрещено самовольное остекленение и изменение размеров балконов, любые переделки, которые меняют внешний вид фасада, цвет или архитектуру здания. Кыргызстанским фабрикам по переработке вторсырья планируют оставить макулатуру. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о продлении временного запрета на экспорт макулатуры за рубежом сроком на полгода. Это нужно, чтобы поддержать местные заводы по переработке. Сейчас они рискуют остаться без сырья и закрыться, так как макулатуру массово вывозят за границу. Это грозит потерей рабочих мест и снижением поступления налогов. При этом в стране растет собственное производство бумажной продукции и упаковки, поэтому макулатура нужна внутри Кыргызстана. В Кыргызстане пройдут пушкинские дни, приуроченные ко дню рождения русского поэта Александра Пушкина и Международному дню русского языка, который ежегодно отмечается 6 июня. Об этом сообщили в русском доме в Бишкеке. Главным официальным событием пушкинских дней станет форум «День русского языка» в КРСУ, который пройдет 3 июня в Кыргызско-Российско-Славянском университете. Это масштабное научное событие соберет работников образования, науки, культуры, госструктур и общественных организаций Кыргызстана, России и стран Центральной Азии. Также отмечается, что в русских домах в Бишкеке в городе Ош пройдут литературные встречи и викторины. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности.

0: арзандату. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
1: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
2: Оптика «Корек» — это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» — это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский гидромет сообщает, что завтра, 4 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 18. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 15, ночью плюс 3. В Нарыне днем тепло до 19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра пасмурно, днем плюс 30, ночью плюс 18 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой.kg объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
6: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
7: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
8: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
9: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска, строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В мэрии Бишкека заявили, что снос незаконно построенных балконов продолжится. Власти прокомментировали жалобы жильцов, у которых демонтировали балконы. Там пояснили, что убирают только те конструкции, которые были возведены с нарушениями. Всем владельцам ранее выдали предписание на их снос. В мэрии также отметили, что работы не избирательны. Если балкон по какому-то адресу еще не снесли, значит, не удалось найти хозяина квартиры. Как напомнили в муниципалитете, в городе запрещено самовольное остекленение и изменение размеров балконов, любые переделки, которые меняют внешний вид фасада, цвет или архитектуру здания. Кыргызстанским фабрикам по переработке вторсырья планируют оставить макулатуру. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о продлении временного запрета на экспорт макулатуры за рубежом сроком на полгода. Это нужно, чтобы поддержать местные заводы по переработке. Сейчас они рискуют остаться без сырья и закрыться, так как макулатуру массово вывозят за границу. Это грозит потерей рабочих мест и снижением поступления налогов. При этом в стране растет собственное производство бумажной продукции и упаковки, поэтому макулатура нужна внутри Кыргызстана. В Кыргызстане пройдут пушкинские дни, приуроченные ко дню рождения русского поэта Александра Пушкина и Международному дню русского языка, который ежегодно отмечается 6 июня. Об этом сообщили в русском доме в Бишкеке. Главным официальным событием пушкинских дней станет форум «День русского языка» в КРСУ, который пройдет 3 июня в Кыргызско-Российско-Славянском университете. Это масштабное научное событие соберет работников образования, науки, культуры, госструктур и общественных организаций Кыргызстана, России и стран Центральной Азии. Также отмечается, что в русских домах в Бишкеке в городе Ош пройдут литературные встречи и викторины. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы

0: собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань 1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
2: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
3: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
4: Деятельность лицензирована.
5: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
6: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
7: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский гидромет сообщает, что завтра, 4 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 15, ночью плюс 3. В Нарыне днем тепло до 19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра пасмурно, днем плюс 30, ночью плюс 18 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
2: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
3: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
4: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.
2: В каждом

0: Осман. Больше, чем чай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В мэрии Бишкека заявили, что снос незаконно построенных балконов продолжится. Власти прокомментировали жалобы жильцов, у которых демонтировали балконы. Там пояснили, что убирают только те конструкции, которые были возведены с нарушениями. Всем владельцам ранее выдали предписание на их снос. В мэрии также отметили, что работы не избирательны. Если балкон по какому-то адресу еще не снесли, значит, не удалось найти хозяина квартиры. Как напомнили в муниципалитете, в городе запрещено самовольное остекленение и изменение размеров балконов, любые переделки, которые меняют внешний вид фасада, цвет или архитектуру здания. Кыргызстанским фабрикам по переработке вторсырья планируют оставить макулатуру. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о продлении временного запрета на экспорт макулатуры за рубежом сроком на полгода. Это нужно, чтобы поддержать местные заводы по переработке. Сейчас они рискуют остаться без сырья и закрыться, так как макулатуру массово вывозят за границу. Это грозит потерей рабочих мест и снижением поступления налогов. При этом в стране растет собственное производство бумажной продукции и упаковки, поэтому макулатура нужна внутри Кыргызстана. В Кыргызстане пройдут пушкинские дни, приуроченные ко дню рождения русского поэта Александра Пушкина и Международному дню русского языка, который ежегодно отмечается 6 июня. Об этом сообщили в русском доме в Бишкеке. Главным официальным событием пушкинских дней станет форум «День русского языка» в КРСУ, который пройдет 3 июня в Кыргызско-Российско-Славянском университете. Это масштабное научное событие соберет работников образования, науки, культуры, госструктур и общественных организаций Кыргызстана, России и стран Центральной Азии. Также отмечается, что в русских домах в Бишкеке в городе Ош пройдут литературные встречи и викторины. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
4: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
5: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivroche Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivroche. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
6: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
7: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту. Хабалайн Дрифт Сириас. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский гидромет сообщает, что завтра, 4 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 18. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 15, ночью плюс 3. В Нарыне днем тепло до 19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра пасмурно, днем плюс 30, ночью плюс 18 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
0: www.car-audio.kg. Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой, это горячая акция от «Апром.кг». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром.кг». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
5: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашо». Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашо». Путь к трезвой жизни. «Сергек Джашо.кг». Деятельность лицензирована.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В мэрии Бишкека заявили, что снос незаконно построенных балконов продолжится. Власти прокомментировали жалобы жильцов, у которых демонтировали балконы. Там пояснили, что убирают только те конструкции, которые были возведены с нарушениями. Всем владельцам ранее выдали предписание на их снос. В мэрии также отметили, что работы не избирательны. Если балкон по какому-то адресу еще не снесли, значит, не удалось найти хозяина квартиры. Как напомнили, в муниципалитете в городе запрещено самовольное остекленение и изменение размеров балконов, любые переделки, которые меняют внешний вид фасада, цвет или архитектуру здания. Кыргызстанским фабрикам по переработке вторсырья планируют оставить макулатуру. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о продлении временного запрета на экспорт макулатуры за рубежом сроком на полгода. Это нужно, чтобы поддержать местные заводы по переработке. Сейчас они рискуют остаться без сырья и закрыться, так как макулатуру массово вывозят за границу. Это грозит потерей рабочих мест и снижением поступления налогов. При этом в стране растет собственное производство бумажной продукции и упаковки, поэтому макулатура нужна внутри Кыргызстана. В Кыргызстане пройдут пушкинские дни, приуроченные ко дню рождения русского поэта Александра Пушкина и Международному дню русского языка, который ежегодно отмечается 6 июня. Об этом сообщили в русском доме в Бишкеке. Главным официальным событием пушкинских дней станет форум «День русского языка» в КРСУ, который пройдет 3 июня в Кыргызско-Российско-Славянском университете. Это масштабное научное событие соберет работников образования, науки, культуры, госструктур и общественных организаций Кыргызстана, России и стран Центральной Азии. Также отмечается, что в русских домах в Бишкеке в городе Ош пройдут литературные встречи и викторины. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Больнос релакс гель булчум жана муындардағы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муындардагы жана булчумдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс, көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи, ишмердүүлүк лицензия.

открытие второго этапа Sky Park Baltic. 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера The Billions и Jax 0214. А также много развлечений и грандиозный салют. 18.00. Sky Park Baltic. Алы Токомбаева 43Б.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня. 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены. 1000 участников из 10 стран. Более 100 дисциплин. Мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-Фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
3: Реклама на Авторадио. 0

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызский гидромет сообщает, что завтра, 4 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 15, ночью плюс 3. В Нарыне днем тепло до 19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра пасмурно, днем плюс 30, ночью плюс 18 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль Азык».
5: Мама, это «Эль Азык»?
4: Да, это «Эль Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль Азык» уже во всех магазинах страны.
4: «Эль Азык». Выбирай свое, выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
8: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
9: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
10: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
11: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока-тока. И это только начало. Гольф.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход, в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.кг. Деятельность лицензирована.
3: Яркая. Да. Стильная. Да. Красивая. Да. Счастливая. Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Реклама. Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214». А также много развлечений и грандиозный салют. 18.00 – «Скайпарк Байтик». Алы Тукомбаева, 43Б.
3: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
2: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
4: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту. Хабалайн Дрифт Сириес. 12.00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG.
5: Информационный партнер Авторадио.
6: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня – Кыргызстан-Кения. 9 июня – Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Havaline Drift Series. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
1: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долина Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Havaline Drift Series. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
2: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио. Движение только вперед. Перед туманом, этим бардаком.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
0: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Pulfart мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.
3: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
4: Деятельность лицензирована.
5: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
6: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
2: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket KG.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту Хавалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
1: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан, Кения. 9 июня Кыргызстан, Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

0: te a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Havaline Drift Series. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
2: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

Реклама. Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент.

0: Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Toca Toca. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Tiki Fest. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту. Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице DriftCupKG. Информационный партнер Авторадио.
2: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня – Кыргызстан-Кения. 9 июня – Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте TicketKG.
3: Реклама на Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.